Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

встречу в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» назвал цены «Нивы легенд». Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версия с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию «Урбан» придется заплатить 1 350 000, а «Блэк» дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – тоньше и теплее. Главный тренд осени – элегантность, заявил российский стилист Владислав Лисовец. Он уточнил, что в моде приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. А вот спортивный стиль уходит теперь на второй план. В этот тренд отлично вписываются и куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой или юбкой. Все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную убираем. Стилист отметил, что длина юбки не имеет значения. Популярны будут осенью как мини, так и макси варианты. Джинсы же будут актуальны узкие по фигуре. Широкие уходят в прошлое. Весь силуэт становится более облегающим, пиджаки тоже приталенные, но с плечами. Не используем оверсайз, уточнил специалист. Лисовец подчеркнул при этом, что расклешенные джинсы в пол остаются востребованными, но образ должен быть не спортивным и не прогулочным, а элегантным. Сумки могут быть любые, маленькие и большие. Головные уборы, кепи, шляпы, повязки, ободки, косынки, банданы тоже активно используем. Свитеры, обратил внимание стилист, становятся более облегающими и собранными. Тоже уходят от оверсайза. По цветам можно ничего не пытаться сочетать на этот раз. Летние спокойно сочетаются с зимними, принты можно смешивать. Полоска остается при этом одним из самых популярных и модных на осень. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
4: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное радио. Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин.

0: Гикод приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Местное радио 104 FM.
1: Осень в нашем городе.
0: Реклама на местном радио.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. На мне

0: удивительной. Кстати, ты была восхитительной.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно.
0: Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Реклама на местном радио.
2: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
5: Да, все в силе.
4: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
5: Все в силе.
4: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
5: Все в силе.
4: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
5: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
4: Все в силе.
3: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
4: Все в силе.
5: Все в силе.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя Вардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня Вардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю, ведь она не понимает.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сентябрь – еще достаточно теплый месяц. Поэтому лещ все еще придерживается своих летних привычек и пристрастий. Продолжает питаться в тех самых местах, где питался летом, и почти тем же кормом. Но осень есть осень, и поправку на этот сезон рыболову приходится все-таки делать. В сентябре лещ продолжает питаться по излюбленным за лето ямам. Пищи у него становится немного меньше, а жир перед холодами нагулять нужно. Поэтому в водоемах со спокойной водой лещ двигается активнее и часто выходит на мелководье. Только активность его начинается на рассвете и заканчивается около полудня. В реках лещ предпочитает перемещаться между руслом и бровкой. Задержать его на каком-то определенном месте можно только прикормкой.
0: Не клюет.
2: Осенью лещ становится более осторожным. Привычного летнего жора ожидать уже не приходится. После нескольких удачных поклевок стая, насторожившись, может и отойти от прикормленного места. Лучше прикормить несколько мест и периодически менять их, как и состав прикормки. В нее обязательно нужно добавлять мотыля и опарыша. В сентябре уже можно в качестве основы прикормки использовать зимние сухие смеси. В большинстве водоемов уже в сентябре лещ полностью отказывается от наживок растительного происхождения. Лучшей насадкой в это время считается крупный мотыль. Временами очень хорошо работает привычный бутерброд из мотыля с опарышем. А вот чистый опарыш рыбе уже не так интересен. Очень неплохими наживками на леща, особенно крупного, остаются черви, земляной, навозный и подлисник. Лещ в России – рыба очень распространенная, почти как карась и емелина щука. А посему оставайтесь с нами. Продолжение следует.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Костомукша заявит на конкурс свой символ округа. Город присоединился к республиканскому конкурсу «Наша Карелия». Символом Костомукши стал промысел «Горное дело» и железорудный окатыш, олицетворяющий эту важную отрасль. Как пояснили в администрации, наш округ – это сердце горнодобывающей промышленности Карелии, где работает один из крупнейших комбинатов региона. Он обеспечивает экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Проголосовать за наш символ округа можно на сайте «Наша Карелия» .рф до 13 сентября. Либо можно сделать это очно с 18 по 20 сентября. По результатам голосования выберут муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность. Эти районы получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие. Власти осмотрели стройку ледового катка в Костомукше. На площадке сейчас ведутся работы по обустройству ледового поля. В рамках монтажа системы охлаждения под будущим покрытием проложено около 25 километров труб. Само ледовое поле будет иметь размер 60 на 26 метров. Планируется, что строительство завершат уже в этом году. После ввода объекта в эксплуатацию у спортсменов Костомукши появится возможность круглогодично тренироваться на льду и проводить соревнования. Новый объект позволит принимать спортивные мероприятия не только муниципального, но и более высокого уровня. В ходе рабочей встречи власти также обсудили возможность привлечения специалистов МУП «Синеранта» к дальнейшей эксплуатации катка. В администрации подчеркивают, что вопросы сроков и готовности объекта находятся на контроле чиновников. Житель Костомукши задолжал своему сыну более 1,5 миллиона рублей. В отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, с августа прошлого года мужчина без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Сначала суд привлек его к административной ответственности, однако должник выводов не сделал, алименты платить так и не начал. Накопился долг более 1,7 миллиона рублей. Тогда в отношении нерадивого отца завели уже уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрит суд. Коммунальные платежи стали причиной разбирательств в суде. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании собственника жилого помещения задолженности за тепло. Ответчик в свое оправдание пояснил, что не проживает в доме, жилье досталось ему по наследству, поэтому вносить плату по счетам он не обязан. Однако суд, руководствуясь нормами жилищного кодекса и другими нормативными актами, указал, что неиспользование помещений не является основанием для освобождения от обязанности по внесению платы за ЖКХ. Кроме того, судья взыскал собственника жилого помещения всю задолженность по оплате теплоэнергии, а также пени. Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре города. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Горняков, Советская, Антиканина. По информации ГАИ, водитель Рено при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущества мотоциклу Ямаха, двигавшемуся прямо. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, женщина. Ее доставили в больницу, проводится проверка. Дети и педагоги из Костомукши смогут познакомиться с образовательными форматами Русского музея. Благотворительный фонд «Доброта Севера» и Русский музей запускают образовательный проект «Формула вдохновения». Его идея в том, чтобы показать детям привычные школьные предметы с неожиданной стороны, через произведения искусства объяснить связи с физикой, химией, биологией, математикой, историей и географией. После презентации в Санкт-Петербурге мобильная мультимедийная выставка приедет в Череповец, Костомукшу и Оленегорск. Школьников ждут интерактивная программа, лекции, художественные мастер-классы специалистов Русского музея. Для местных педагогов подготовят онлайн-лекции и методические материалы, которые затем можно будет использовать в работе с детьми. Еще одна важная часть проекта – творческий конкурс. Дети смогут предоставить собственный взгляд на связь науки и искусства. Работы победителей будут выставлены в Восточном павильоне Михайловского замка Русского музея в Санкт-Петербурге и войдут в каталог итоговой выставки. Таким образом, дети из Костомукши Череповца и Оленегорска получат возможность не только познакомиться с образовательными форматами одного из крупнейших музеев страны у себя в городе, но и предоставить собственные работы в Русском музее. Проект инициирован благотворительным фондом «Доброта Севера» и реализуется при поддержке фонда президентских грантов в партнерстве с Русским музеем, Северсталью и благотворительным фондом поддержки музеев. В Костомукше выставка пройдет с 6 по 8 ноября в Центральной библиотеке. Далее новости Колевальского района. В следующую пятницу, 11 сентября в 16:30 на площади районного дома культуры пройдет День карельской ягоды. Участников праздника ждет бесплатная музейная выставка «Северная ягода». Мастер-классы, аквагрим, викторины, игры, головоломки, яркая фотозона, парад ягодных костюмов и многое другое. Будет работать сувенирная лавка. Не пропустите самый сочный праздник осени. Куратор Колевальского района, вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник провела встречу с жителями поселка Лусалми. Главная проблема, о которой говорили участники, состояние дороги от Лусалми до Вакнаволока. Сегодня она числится бесхозной, что означает отсутствие зимней очистки и летнего грейдирования. Для жителей отдаленного поселка это критически важный вопрос транспортной доступности. В тот же день Лариса Подсадник посетила здание школы Лусалми, о которой также шла речь на встрече. Важным механизмом для решения этих задач Лариса Анатольевна считает программу развития района к предстоящему юбилею – 440-летию Колевала и столетию Колевальского района, которые будут отмечаться в следующем году. На встрече активно обсуждали, какие предложения жителей Лусалми должны войти в эту программу. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, слабый дождь обещают синоптики, до 13 градусов прогреется воздух, ветер ожидается северо-западный порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет очень низким. В поселке Колевала сегодня облачно, слабый дождь обещают синоптики, плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер южный порывами до 6 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет облачно с прояснениями, слабый дождь, до 13 градусов прогреется воздух. Ветер ожидается северо-западный, северный порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в Колевале в субботу будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Программа «Радио Десерт», как школьный звонок, всегда звучит вовремя на местном радио. Но вместо уроков у нас музыкальный марафон любимых песен, и мы начинаем принимать приветы и поздравления. У микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
4: Звездам не страшно падать.

А теперь пару слов о паролях и явках. 37027 – телефон прямого эфира. Звоните, заказывайте любимые песни, поздравляйте родных и близких, передавайте приветы друзьям и любимым. Не забывайте, что вы всегда можете оставить заявку в нашей группе ВКонтакте «Костомукша Медиа» или же пишите на мобильный номер 911-402-2040. Ну и для тех, кто не знает или забыл, напоминаю, что поздравления мы принимаем совершенно бесплатно.

Первый привет и поздравления сегодняшнего эфира отправляются Кириллу Горшкову по случаю дня рождения. Пусть весь мир, Кирилл, сегодня будет у ваших ног, пусть все истории жизни будут счастливыми, а все идеи приводят к успеху. С днем рождения!

Светлана Горьковская, вас сегодня тоже не оставлю без поздравлений и порции сладенького. Ваши близкие друзья прислали поздравления в студии местного. От всего сердца желают вам лететь навстречу своему счастью. Светлана, каждая минута жизни бесценна. Берегите и цените свое время. Побольше улыбайтесь и просто будьте счастливым человеком.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-001-001-663.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
5: Жизнь ускоряется.

Следующий привет летит стрелой к Максиму Кубасову. Максим, день рождения – это чистый лист, новая глава жизни, полная волшебных ожиданий и светлых надежд. Так пусть же все они исполнятся, каждая ваша мечта, каждое ваше желание. Поздравляем и дарим музыкальный подарок.

Александр Глебов. Следующее поздравление адресовано вам. Друзья шлют вам, Саша, привет и желают, чтобы в день рождения у вас было отличное настроение, огромное количество подарков, улыбок и добра.

0: А что говорят астрологи?
1: Звезды утверждают, что люди, рожденные 4 сентября, нередко отличаются ярко выраженной критической настроенностью. Их острый язык может довести до бешенства любого из окружения. Рожденным в этот день можно посоветовать посвятить себя творческой деятельности. Кстати, интерес к кулинарии для многих из них является источником дополнительного вдохновения.

Очаровательная Оксана Левкина, примите и вы искренние сердечные поздравления с днем рождения. Пусть дом ваш, Оксана, будет полной чашей, и судьба всегда оберегает. Музыкальный подарок для вас готов, ловите.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
1: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.

продолжение эфира успеваю поздравить еще одного именинника, Сергей Николаев, в этот праздничный для вас день, в день рождения. Буду желать, чтобы свет счастливой звезды вел вас, Сергей, навстречу к интересным событиям, к путешествиям, к успеху, к процветанию. Пусть сбываются все-все мечты. Ну, а я прощаюсь и желаю всем яркого продолжения дня и чудесных осенних выходных. С вами была Юлия Семихина. Пока-пока.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Осень во всей красе у нас. Пусть пока золото в картинке за окном маловато, но ведь это только начало, зато наш чарт сегодня будет щедро сиять бронзовыми, серебряными и, конечно же, золотыми оттенками. И все это под мелодичные переливы самых хитовых треков недели. На 104 в ближайший час их будет ровно 20. Крутой кипяток готов к подаче, подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением — выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Прощаемся мы сегодня с крылатым и гордым фениксом, друзья. После летнего эффектного полета ему пора отправляться в теплые края. Хотя, казалось бы, куда уж теплее, чем наш крутой кипяток. Но, вероятно, феникс просто побоялся опалить здесь крылышки. Трек «Феникс», «Бервольф». Прощаемся.

0: Теперь, друзья мои, плавно переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка, как неделю назад, певец Лирик. Забираем мы в осень его аутентичную, этот легкий поп-фан-трек с солнечными мотивами, где Лирик в игровой форме обращается к своей возлюбленной. Будем надеяться, в сентябре аутентичная вас по-настоящему согреет, и вы поможете ей потом подняться выше в чарте. А пока, как и прежде, 20-я ступень Лирик.
1: Слушай, прозвучит.

На 19-ю ступень опять скатился коллектив Ума Турман. Ребят спросили, как у них чаще всего появляются песни. Так вот, музыканты честно ответили, всегда по-разному. Иногда это происходит в дороге, во время гастролей, даже в самолетах бывало. Володя Крестовский признался, что во время рейса однажды дописывал песню, потому что другого времени у него уже не было. Получается, и в авральном режиме творчество тоже случается. Уж не с песней ли, не стой, танцуй. Это произошло. Давайте послушаем ее еще разок и копнем поглубже. Трек «Не стой, танцуй» Ума Турман, 19-я строчка крутого кипятка.

0: На 18-ю строчку шагнул прошлый дебютант, красавчик Акмаль. Его свежий хит «Любовная» заметно отличается по настроению от его предыдущих задорных песен. Само же название трека, конечно же, говорит за себя. Это одно из самых любовных произведений у парня в репертуаре. А посвящено оно, друзья мои, банально, но романтично, любимой жене. Акмаль говорит, что жена всегда просила его посвятить ей песню, и, наконец-то, этот момент настал. На 18-й строчке крутого кипятка Акмаль «Любовная».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: меня кусай.
1: Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда приземлились самолеты. Новый хит Юлианы Карауловой. Напомню, дебютировал он в чарте неделю назад. И чуть раньше на сцене наконец-то дебютировал сын Юлианы, 5-летний Алекс. Однажды это как-то получилось спонтанно, и мальчугану настолько понравился этот сценический драйв, что он настойчиво стал спрашивать Юлиану о том, когда же он сможет с ней еще публично спеть. Звездная мама сдалась. И, между прочим, с задачкой Алекс справился на все 100. Спел без запинки, да еще и станцевал от души. Теперь танцуйте вы, друзья. Свежий хит «Самолеты» Юлиана Караулова, 17-я строчка чарта.

На 16-ю строчку скатилась команда проекта «Филатов и Кэрос». Если еще неделю назад они подавали надежды на то, что в компании счастливых людей красиво ворвутся в десятку лучших, то сегодня, увы, все эти чаяния фактически растворились в воздухе. Трек потерял сразу 5 позиций и завис на 16-й ступени крутого кипятка. Но «Филатов и Кэрос» по-прежнему, несмотря на цифры, все еще среди счастливых людей. Номер 16.

На 15-й ступени встречайте новый трек Люси Чеботиной «Горгона». Неожиданно, друзья мои, но текст к своему новому хиту писала не Люся. Обычно, напомню, она сама себе автор. А тут что-то, видимо, произошло. Музыку-то Люся сочинила сама, а вот автором слов, как выяснилось, стал Михаил Гуцериев. Вероятно, именно под Люсю писался этот хит. Она девушка-горгона, та, на которую оборачивается вслед, в которую влюбляются с первого взгляда и к ногам которой готовы бросить весь мир. Ее главное оружие – женственность, уверенность и магнетизм. Но с ней стоит быть осторожнее, один неверный шаг – и можно пожалеть. Намек вы, друзья, поняли? По ступенькам чарта давайте шагать сегодня аккуратнее. Горгона, Люся Чеботина, старт в крутом кипятке.

0: 14-ю ступень, как и неделю назад, занимают у нас Федук и Джонни. И все еще со своим летом. Федук однажды лестно очень отозвался о вокальном таланте Джонни, на что тот буквально расплылся в улыбке и добавил: «Значит, не зря я все детство пел в ванной». Вот и вы, друзья, не стесняйтесь, а вдруг у вас талант. Тем более, когда такая горячая песня пропадает. Про лето. Джонни, Федук, лето. 14-я строчка крутого кипятка.
1: Город

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда залетел сверкающий бриллиант, выпистыванный Севиль. Ослеплять нас с вами он будет с удвоенной силой на 13-й строчке крутого кипятка. Севиль, Артик и Асти, бриллиант.

0: Ты украшал себя не только в отлюбил едва. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Шаг вверх за неделю сделал Холли Флейм. Уверенно держится парень и совсем не тонет, хотя он грозился. Ну а если серьезно, Холли Флейм достаточно многосторонний и талантливый человек. В свое время он даже создавал обложки для синглов Ума Турман и группы «Майя Мишель». Более того, авторство песни «Хватит убегать» принадлежит именно Холли Флейму. И однажды он публично исполнил собственную версию этого трека группы «Майя Мишель». Так что успешный успех Тани Ткачук, вероятно, повлиял тут и на него, наверное. Поэтому его трек «Тону» оказался таким вот долгоиграющим у нас в чарте. Холли Флейм, «Тону», номер 12.

Еще ближе к верхней десятке стал нынче дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Их хэппи-энд поднялся на ступени. Сегодня это 11-я строчка крутого гифта.

0: «Крутой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее, как и неделю назад, Мот и его «Танцы под Шаде». Возможно, именно под этот трек мама Мота встретила начало учебного года. Дело в том, что она учитель русского и литературы. Так вот, певец уверен, что любовь и страсть от мамы передалась ему с генами. В нем всегда было стремление учиться, развиваться. И даже сейчас, между прочим, Мот продолжает обучение в аспирантуре МГУ. Значит, и его, получается, можно смело поздравить с началом очередного учебного витка. А его трек «Шаде» с 10-й ступенькой крутого кипятка.

Покинул тройку лидеров сегодня, друзья, один из фаворитов чарта – трек «На малиновой луне». Выкатился он так аккуратненько с пьедестала, но получается не аккуратненько, а шумно, и практически достиг тревожной планки. Вот-вот вылетит «Малиновая луна» уже с десятки лучших треков. «Моя Мишель» – трек «На малиновой луне», номер 9.

На восьмой ступень опустился нынче трек «Ты помнишь». Автор хита Мари Краймбрери, видимо, поддалась чутка осенних Андрея и борьбу за пьедестал как-то отпустила. Но если захочет, я уверена, она точно все сможет вернуть. Даже победу в двадцатке. А пока Мари Краймбрери и трек «Ты помнишь» на восьмой ступени чарта.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта, и будем любоваться мы очередным звездным дуэтом – Дима Билан и Анасти. Их эпилог недолго, увы, купался в лучах славы в пятерке лучших треков буквально пару недель. Сегодня же он начал падение, минус 2 ступени с прошлой пятницы, и 7-я строчка крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

грустя. Далее в чарте сольное выступление, друзья мои. Зиверт, конечно, иногда радовала нас успешными дуэтами, но все они, по ее словам, рождались очень спонтанно. Все коллаборации, будь то с молодыми или с уже состоявшимися артистами, это всегда про случай, когда вы соединяетесь энергией в моменте, где-то встретились, схватили общую волну, начали ее разгонять, и из этого рождается песня. Так описывает этот тонкий процесс Зиверт. И не нужно рассчитывать, что если одна песня выстрелила, значит срочно нужно хит сделать с кем-то еще. Зиверт уверена, что популярными становятся исключительно те работы, которые создавались не запланированно, а в моменте, на тонком вайбе, когда все было по-честному. Поэтому ждать от нее анонсов новых дуэтов пока точно не стоит нам с вами, а вот насладиться ее сольными работами нужно здесь и сейчас. Трек «Газ», Зиверт, 6-я строчка «Крутого кипятка». Все мы изначально.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее Тима Белорусских. Впервые его мысли зазвучат настолько громко. В топ-5 лидеров крутого кипятка. Если эти мысли проникнут в ваше сердце глубже, тогда, возможно, мы их услышим еще выше. Где-нибудь на пьедестале. Это не исключено. Сегодня же пятая строчка. Трек «Мысли».

Своих мыслей о главном чувстве в жизни Хабиб не скрывает, друзья мои. Он признается, что главное для него в отношениях всегда искренняя любовь, а вовсе не интерес к его звездному статусу. Для семьи он упорно ищет себе проверенного человека, который хочет долгосрочных отношений, а вовсе не карьеры в медиа. Но ищет как-то пассивно, Хабиб, скажу я вам, друзья. Он давно уже не ходил на свидание, мол, не приглашают. А мы, пожалуй, пригласим. На свидание с малышкой. Место встречи – четвертая строчка крутого кипятка. Трек «Моя малышка» – Хабиб.

0: А теперь тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта сегодня забирает прошлый дебютант. Трек «Если я буду танцевать». Вы думали, друзья, моя Мишель окончательно покинула пьедестал? А вот и нет. Она просто заменила трек и позвала на подмогу Басту. И получилась банда, которая способна вернуть Таню Ткачук на вершину чарта. Короткие сроки. Сегодня уже бронза после прошлой-то восьмой ступени, так что динамика действительно впечатляет. Гуру рокировок Таня Ткачук и Баста. Трек «Если я буду танцевать» — бронза чарта.
1: Третье место.

0: тела. Серебро чарта остается у Кати Айовы. Ее хит «Мы» вновь будет блестеть и не только радовать взор, но и ласкать слух прямо сейчас. Айова, «Мы» — серебро крутого кипятка.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Здесь, как и на второй ступени, без сюрпризов. Чинно, благородно и даже где-то отвязно ведут себя тут парни из группы «Градусы». Их трек «На ресницах» снова кайфует на самой высокой ступени пьедестала. «Градусы» на ресницах золото чарта.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта, группа «Градусы» и трек «На ресницах». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Соберем щедрый урожай из самых жарких осенних треков. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Костомукша заявит на конкурс свой символ округа. Город присоединился к республиканскому конкурсу «Наша Карелия». Символом Костомукши стал промысел «Горное дело» и железорудный окатыш, олицетворяющий эту важную отрасль. Как пояснили в администрации, наш округ – это сердце горнодобывающей промышленности Карелии, где работает один из крупнейших комбинатов региона. Он обеспечивает экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Проголосовать за наш символ округа можно на сайте нашакарелия.рф до 13 сентября. Либо можно сделать это очно с 18 по 20 сентября. По результатам голосования выберут муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность. Эти районы получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие. Власти осмотрели стройку ледового катка в Костомукше. На площадке сейчас ведутся работы по обустройству ледового поля. В рамках монтажа системы охлаждения под будущим покрытием проложено около 25 километров труб. Само ледовое поле будет иметь размер 60 на 26 метров. Планируется, что строительство завершат уже в этом году. После ввода объекта в эксплуатацию у спортсменов Костомукши появится возможность круглогодично тренироваться на льду и проводить соревнования. Новый объект позволит принимать спортивные мероприятия не только муниципального, но и более высокого уровня. В ходе рабочей встречи власти также обсудили возможность привлечения специалистов МУП-Синеранта к дальнейшей эксплуатации катка. В администрации подчеркивают, что вопросы сроков и готовности объекта находятся на контроле чиновников. Житель Костомукши задолжал своему сыну более 1,5 миллиона рублей. В отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, с августа прошлого года мужчина без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Сначала суд привлек его к административной ответственности, однако должник выводов не сделал, алименты платить так и не начал. Накопился долг более 1,7 миллиона рублей. Тогда в отношении нерадивого отца завели уже уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрит суд. Коммунальные платежи стали причиной разбирательств в суде. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании собственника жилого помещения задолженности за тепло. Ответчик в свое оправдание пояснил, что не проживает в доме, жилье досталось ему по наследству, поэтому вносить плату по счетам он не обязан. Однако суд, руководствуясь нормами жилищного кодекса и другими нормативными актами, указал, что неиспользование помещений не является основанием для освобождения от обязанности по внесению платы за ЖКХ. Кроме того, судья взыскал собственника жилого помещения всю задолженность по оплате теплоэнергии, а также пени. Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре города. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Горняков, Советская, Антиканина. По информации ГАИ, водитель «Рено» при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущества мотоциклу «Ямаха», двигавшемуся прямо. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, женщина. Ее доставили в больницу, проводится проверка. Дети и педагоги из Костомукши смогут познакомиться с образовательными форматами Русского музея. Благотворительный фонд «Доброта Севера» и Русский музей запускают образовательный проект «Формула вдохновения». Его идея в том, чтобы показать детям привычные школьные предметы с неожиданной стороны, через произведения искусства объяснить связи с физикой, химией, биологией, математикой, историей и географией. После презентации в Санкт-Петербурге мобильная мультимедийная выставка приедет в Череповец, Костомукшу и Оленегорск. Школьников ждут интерактивная программа, лекции, художественные мастер-классы специалистов Русского музея. Для местных педагогов подготовят онлайн-лекции и методические материалы, которые затем можно будет использовать в работе с детьми. Еще одна важная часть проекта – творческий конкурс. Дети смогут предоставить собственный взгляд на связь науки и искусства. Работы победителей будут выставлены в Восточном павильоне Михайловского замка Русского музея в Санкт-Петербурге и войдут в каталог итоговой выставки. Таким образом, дети из Костомукши Череповца и Оленегорска получат возможность не только познакомиться с образовательными форматами одного из крупнейших музеев страны у себя в городе, но и предоставить собственные работы в Русском музее. Проект инициирован благотворительным фондом «Доброта Севера» и реализуется при поддержке фонда президентских грантов в партнерстве с Русским музеем, Северсталью и благотворительным фондом поддержки музеев. В Костомукше выставка пройдет с 6 по 8 ноября в Центральной библиотеке. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, слабый дождь обещают синоптики, до 13 градусов прогреется воздух, ветер ожидается северо-западный порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет очень низким.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 8-921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Программа на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы. Не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты.

десерта на кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Догоняя Бэмби». Стилисты назвали модный принт сезона. Эксперты обратили

0: Внимание на анималистичный тренд года – бэмби-принт. В этом сезоне пятнышки, напоминающие окрас олененка, стали новой альтернативой привычным – леопарду и зебре. По словам стилистов, подобный рисунок выглядит мягче и спокойнее, благодаря коричнево-бежевой палитре и небольшим пятнам. Поэтому его легко вписать даже в базовый гардероб. Добавить в образ сумку, обувь или одну акцентную вещь и оставить остальное нейтральным. В то же время в моду в новом сезоне возвращаются и вещи из 80-х. Это цветные колготки и наряды с огромными подплечниками, в том числе женские пиджаки, которые лет 40 назад были неотъемлемой частью костюма деловой женщины. Популярным станет прием колор-блок и образы в стиле преппи. В вашем гардеробе осенью непременно должны быть нотки дерзости и непринужденности, подчеркивают стилисты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
5: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
6: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
7: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus – это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда Le Pass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка – это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Костомукша заявит на конкурс свой символ округа. Город присоединился к республиканскому конкурсу «Наша Карелия». Символом Костомукши стал промысел «Горное дело» и железорудный окатыш, олицетворяющий эту важную отрасль. Как пояснили в администрации, наш округ – это сердце горнодобывающей промышленности Карелии, где работает один из крупнейших комбинатов региона. Он обеспечивает экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Проголосовать за наш символ округа можно на сайте «Наша Карелия» .рф до 13 сентября. Либо можно сделать это очно с 18 по 20 сентября. По результатам голосования выберут муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность. Эти районы получат дополнительные

0: Финансирование на социально-экономическое развитие. Власти осмотрели стройку ледового катка в Костомукше. На площадке сейчас ведутся работы по обустройству ледового поля. В рамках монтажа системы охлаждения под будущим покрытием проложено около 25 километров труб. Само ледовое поле будет иметь размер 60 на 26 метров. Планируется, что строительство завершат уже в этом году. После ввода объекта в эксплуатацию у спортсменов Костомукши появится возможность круглогодично тренироваться на льду и проводить соревнования. Новый объект позволит принимать спортивные мероприятия не только муниципального, но и более высокого уровня. В ходе рабочей встречи власти также обсудили возможность привлечения специалистов МУП-Синеранта к дальнейшей эксплуатации катка. В администрации подчеркивают, что вопросы сроков и готовности объекта находятся на контроле чиновников. Житель Костомукши задолжал своему сыну более 1,5 миллиона рублей. В отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, с августа прошлого года мужчина без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Сначала суд привлек его к административной ответственности, однако должник выводов не сделал, алименты платить так и не начал. Накопился долг более 1,7 миллиона рублей. Тогда в отношении нерадивого отца завели уже уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрит суд. Коммунальные платежи стали причиной разбирательств в суде. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании собственника жилого помещения задолженности за тепло. Ответчик в свое оправдание пояснил, что не проживает в доме, жилье досталось ему по наследству, поэтому вносить плату по счетам он не обязан. Однако суд, руководствуясь нормами жилищного кодекса и другими нормативными актами, указал, что неиспользование помещений не является основанием для освобождения от обязанности по внесению платы за ЖКХ. Кроме того, судья взыскал собственника жилого помещения всю задолженность по оплате теплоэнергии, а также пени. Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре города. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Горняков, Советская, Антиканина. По информации ГАИ, водитель Рено при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущества мотоциклу Ямаха, двигавшемуся прямо. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, женщина. Ее доставили в больницу, проводится проверка. Дети и педагоги из Костомукши смогут познакомиться с образовательными форматами Русского музея. Благотворительный фонд «Доброта Севера» и Русский музей запускают образовательный проект «Формула вдохновения». Его идея в том, чтобы показать детям привычные школьные предметы с неожиданной стороны, через произведения искусства объяснить связи с физикой, химией, биологией, математикой, историей и географией. После презентации в Санкт-Петербурге мобильная мультимедийная выставка приедет в Череповец, Костомукшу и Оленегорск. Школьников ждут интерактивная программа, лекции, художественные мастер-классы специалистов Русского музея. Для местных педагогов подготовят онлайн-лекции и методические материалы, которые затем можно будет использовать в работе с детьми. Еще одна важная часть проекта – творческий конкурс. Дети смогут предоставить собственный взгляд на связь науки и искусства. Работы победителей будут выставлены в Восточном павильоне Михайловского замка Русского музея в Санкт-Петербурге и войдут в каталог итоговой выставки. Таким образом, дети из Костомукши, Череповца и Оленегорска получат возможность не только познакомиться с образовательными форматами одного из крупнейших музеев страны у себя в городе, но и предоставить собственные работы в Русском музее. Проект инициирован благотворительным фондом «Доброта Севера» и реализуется при поддержке фонда президентских грантов в партнерстве с Русским музеем, Северсталью и благотворительным фондом поддержки музеев. В Костомукше выставка пройдет с 6 по 8 ноября в Центральной библиотеке. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, слабый дождь обещают синоптики, до 13 градусов прогреется воздух, ветер ожидается северо-западный порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет очень низким.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0001-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну вот, друзья мои, первая рабочая неделя осени практически позади. И тот самый многозначительный Шуфутинов день тоже. Уверена, что ваши настроения и планы на первые осенние выходные весьма урожайные. Ну а первую пятницу сентября предлагаю нам с вами отметить вместе в прямом эфире местного радио. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Пятница, друзья, значит, в эфире местного. В ближайший час будет не только бодрая музыка, полезная информация, но и масса приятных сюрпризов для наших слушателей, в том числе съедобных, конечно же. Но, во-первых, вы узнаете о необычной встрече амбассадоров карельского окатыша, которая на днях состоялась. Подробно расскажу также о том, что можно сдать на переработку завтра в рамках большого экосбора по-карельски. Ну, а по поводу подарков от нас в этом часе будут куриные крылышки от Папы Ромы, вкусности от Суши Биг, сертификат в аквапарк Синеранта. Наши контакты держите под рукой, они точно понадобятся. 37 027 эфирный номер и телефон для смс 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-100-103-300-232.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
3: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На прошлой неделе волонтеры и амбассадоры карельского «Акатыша» встретились с начальником управления по развитию бренда «Северстали» Яной Белоножкиной. Коллеги обсудили текущие проекты, лучшие практики из разных городов присутствия компании, а также наметили планы на будущее. Традиционно активисты каждого из направлений вносят свой вклад в развитие корпоративной культуры. Одни через добрые дела, другие делают это через яркий контент. Чем же запомнился этот год амбассадорам карельского «Акатыша»? Команда волонтеров помогла провести мероприятие в честь Дня металлурга, а также городскую акцию «Ко дню флага». Принимали участие волонтеры в большом экологическом марафоне «Северстали», ну и выходили на субботник в рамках проекта «Чарка сердца в Акнаволока». Сейчас коллеги готовятся ко дню города активно и к юбилею благотворительного фонда «Дорога к дому». Кстати, в этом году сообществу амбассадоров исполнилось 2 года, а начиналось все с простого желания делиться тем, как здорово работать в «Северстали». Сегодня это огромная команда и активная работа.

0: Свободное время.
1: Друзья мои, уже завтра на главной площади Костомукши будет проходить 6-я ежегодная экологическая акция «Экосбор по-карельски». С 10 до 14 часов, друзья, на площадь Ленина. Приносите очень-очень много всего. Итак, что же будут принимать в рамках большого экосбора? Буду перечислять, а вы либо запоминаете, либо записываете. Ну, во-первых, покрышки более многих автомобилистов. Куда же их деть, куда же их утилизировать? Так вот, в этот день будут принимать от одного человека не более 4 штук покрышек. Летнюю резину будут принимать и зимнюю, но без шипов, имейте это в виду. Также в рамках большого экосбора можно будет сдать оргтехнику и мелкую бытовую технику, которая у вас вышла из строя или старенькая, где-то завалялась, вы хотите от нее избавиться. Макулатуру, картон, пластик большинства маркировок будут принимать. Стекло, друзья мои, можно будет сдать в этот день. Тетрапак будут принимать, но имейте в виду, что чистый и сухой непременно. Также можно будет сдать металлические банки, крышки, мелкие предметы, также из металла. Батарейки будут принимать от физлиц. Ну и традиционно в рамках экосбора можно будет сдать такие раритетные виды отходов, как пластиковые карты старые, зубные щетки, диски, блистеры от лекарств, винные пробки, фильтры и многое-многое другое подобное. От киндеров разные упаковочки. В общем, все вторсырье при этом должно быть чистым, подчеркивает организатор, без остатков пищи. Желательно, конечно, заранее отсортировать вторсырье по фракциям и уже приносить там в пакетиках, чтобы сразу по разным контейнерам это все расфасовать. На акции также будет организована отдельная зона для бесплатного обмена вещами. В общем, если есть у вас что-то ненужное, можно принести, кто-то это возьмет, ну и заберет для себя полезное. Можно принести предметы быта, посуду в хорошем состоянии, если они вам не нужны, но могут пригодиться другим. И при этом подчеркивают организаторы, что не надо приносить грязные, сломанные, с дефектами вещи. Одежду и обувь также не принимают. Если есть у вас какие-то вопросы по подготовке тех или иных видах отходов к сортировке, к переработке к дальнейшей, можно обратиться в паблик «Эко-Коста». Там вас сориентируют, подскажут, можно скинуть фото и вас проконсультируют, можно ли это сдать на переработку и куда конкретно. Ну а завтра, друзья, 5 сентября, напомню, на главной площади Костомукши с 10 до 14 часов будет работать большой экосбор по-карельски.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Да, друзья мои, завершить первую трудовую неделю сентября точно нужно вкусно, и мы вам в этом готовы помочь. И не только мы, но и наш щедрый партнер Папа Рома. Он вновь поджарил для вас порцию куриных крылышек в острой панировке, крылышки, как в KFC, целая ведерко сейчас таких крылышек у нас будет на кону. Ну а вам, друзья, чтобы эти крылышки заполучить, необходимо справиться с нашим горячим заданием. В нашем конкурсе мы в очередной раз взяли хит не неделя, а хит одного из прошлых лет, который очень активно у нас варился в чарте «Крутой кипяток» в свое время, по-моему, в 24-м году это было. И вот в этом популярном хите мы поджарили одно единственное слово. Поджарили хорошенько, на огне, на гриле, оно покрылось корочкой. Ваша задача – корочку снять и угадать, какое же слово мы сегодня от вас спрятали. Затем на 911-402-2040 на наш мобильный номер в СМС или в МАКС скидывайте свою версию того слова, которое, на ваш взгляд, мы сегодня от вас скрыли. Все просто. Задание готово. Давайте его послушаем.

Вот что-то опять про солнышко. У нас сегодня тоже солнце нас с вами пока радует. И давайте все-таки вместе разбираться, какое же слово сегодня поджарено у нас в горячем хите. 911-402-2040. Ваши версии ждем очень сильно.

Ну а имя нашего сегодняшнего победителя конкурса «Дай 5» мы узнаем, друзья, совсем скоро. Но прежде чем мы с ним познакомимся в прямом эфире, давайте мы еще разочек послушаем задание на сегодня.

0: Итак, друзья, куда же у нас шагнуло солнце? Выясним мы прямо сейчас. Победитель у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Яна.
0: Яна, очень приятно. Итак, Яна, ваша версия. Какое же слово мы сегодня скрыли в одном горячем хите?
1: Через форточки.
0: Через форточки. Давайте послушаем оригинал, Яна.

0: Яна, конечно же, в форточках все дело. Вы сегодня открыли форточки и окна навстречу солнцу. Распахнули окна?
1: Да, конечно.
0: Радуетесь, да, вот такой пятницы солнечной.
1: Да.
0: Яна, скажите, пожалуйста, вот первые осенние выходные нас с вами ждут. Какие у вас планы? Грандиозные или просто отдыхать, расслабляться, отсыпаться?
1: Провести в домашнем кругу.
0: В теплом домашнем кругу. Ну и, конечно же, я знаю, что у вас будет на столе при этом. Это будут, конечно же, ведерко, целая ведерко куриных крылышек от Папы Ромы. Яна, я вас поздравляю, оно ваше. Оставайтесь на связи за эфиром. Все вам в деталях расскажу.
1: Спасибо.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну, одним кусочком по случаю пятницы сегодняшней, друзья, мы точно не ограничимся, будем гораздо щедрее. Мы, конечно же, будем щедрее с помощью наших партнеров кафе Суши Биг, которые сегодня готовы подарить одному из вас замечательный набор: круассан с ветчиной и сыром плюс капучино. То есть и выпить кофе, и вкуснейшим круассаном с ветчиной и сыром — это кофе закусить, как говорится, но этот приз у нас один. Вас, я уверена, желающих этот приз заполучить у нас немало. Но будем выявлять сильнейших и быстрейших, как обычно, в общем-то. Формат мы тоже менять не будем, все традиционно. Мы с вами сейчас перенесемся в один из годов недавнего прошлого. Я вам дам пару гастрономических подсказок об этом временном промежутке и одну подсказку музыкальную. Ваша задача — узнать, в какой именно год мы с вами сегодня нырнули. Итак, гастрономические подсказки сегодня следующие. В том самом году в селе Кирово сварили 200 литров традиционного белого борща по старинному рецепту, желая попасть в Книгу рекордов России. В том же самом году, но уже в августе, в рамках фестиваля «Соль земли Кулундинской» слепили и приготовили 1800 вареников с посленом. Представляете, почти 2000 вареников. Ну и в том же самом году у Вани Дмитриенко, у юного, но талантливого юноши, юноши действительно, друзья, вышел один из самых ярких его хитов, который очень громко гремел и в чартах, в том числе и в нашем чарте, друзья. Давайте фрагмент этого хита мы послушаем прямо сейчас.

0: Вот такой вот фрагмент «Юный юноша», о котором я вам рассказывала только что, спел этот хит. Если вы его узнали, отлично. Если нет, ну, уже как-то интуитивно догадывайтесь, какой же год мы с вами сегодня перенеслись. Самые внимательные слушатели местного помнят, что не так уж и давно этот хит звучал у нас в чартах и в эфире на местном радио. Какие же это цифры, какой же это год был, друзья мои? 911-402-2040. На этот номер ждем ваши версии. Просто 4 цифры, какой год у нас сегодня загадан.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

0: Ну а мы, друзья, вспоминаем вовсе не цветы, мы вспоминаем кулинарные гастрономические рекорды и вспоминаем, в каком же году вышел хит у Вани Дмитриенко, фрагмент хита «Шелк». Мы сегодня услышали, и сейчас у нас на связи автор СМС, который написал нам первым верную версию. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Тарас.
0: Тарас, очень приятно. Тарас, итак, озвучьте, пожалуйста, тот самый год, в котором вышел у Вани Дмитриенко хит, и в котором вареники лепили, борщ белый варили. Когда же все это произошло?
1: Это прошлый, 2025.
0: 2025, абсолютно верно. Тарас, откуда такие познания, такая феноменальная память?
1: О, слушайте, ну год прошел, это, по-моему, еще не феноменальная память.
0: Это еще нормально,
1: да? Да,
0: это вы молоды и бодры, поэтому такие события годовой давности легко помните. Тарас, это было прям не интуитивно, вы помнили, что этот хит у Вани вышел прям вот как-то недавно?
1: Да, я по Ванечке именно определил.
0: По Ванечке, я тоже его называю Ванечкой, замечательный.
1: Да, уже маленький такой.
0: По-другому и не скажешь, кудрявенький и симпатичный. Тарас, разделяю вашу симпатию к Ване Дмитриенко. Что у вас хорошего в 25-м году? Что-то происходило. Расскажите, поделитесь.
1: О, в отпуск ездил дважды, как обычно, в каждом году. Вот это прекрасно.
0: Прям на моря, на какие-то в теплые края?
1: Да, однозначно. Только
0: однозначно.
1: Туда.
0: Это хорошо. И отдохнули, искупались. В этом году удалось погреться где-то?
1: Был я в Узбекистане, а сейчас вот не знаю, получится у меня съездить в Турцию куда-нибудь или Египет. Посмотрим.
0: Ну, желаем, чтобы все-таки теплые края с вами случились, так как в наших теплых краях сильно не нагреешься. Но будем надеяться, что капучино от Суши Биг вместе в компании с круассаном, с ветчиной и сыром вас точно, ну, если не согреют, то настроение как минимум перед выходными поднимут. Тарас, подарок ваш, оставайтесь на связи, за эфиром все расскажу.
1: Спасибо большое.

0: Здоровый дух.
1: Да, друзья мои, еще один заплыв, надеюсь, приятный, по событиям недавнего прошлого нас с вами ждет. На этот раз мы будем купаться в море рекламы и заодно разыгрывать для вас сертификат от аквапарка Синеранта, сертификат на бесплатное посещение. Традиционно мы для вас подготовили фрагмент рекламного ролика из лихих 90-х и начала 2000-х годов. Ролик знакомый, думаю, что у вас где-то на подкорке точно он записан. Ваша задача — фрагмент этого ролика прослушать и вспомнить, что же он рекламировал, какой товар или какой бренд. Далее, друзья, вы нам не пишете смс, а берете в руки телефон и набираете 5 цифр. 37027. Ну, перед ним, разумеется, код города нужно набрать. 814-59. Вы нам звоните в прямой эфир и в прямом эфире уже высказываете версию по поводу того, что же за рекламу мы с вами прослушали. Итак, задание у нас готово. Внимание.
2: Мама говорит, что я уже самостоятельный. Папа говорит, что я могу постоять за себя. А я говорю, мне все по зубам.
1: Вот такой вот фрагмент заканчивается фразой «Мне все по зубам». 37027 – наш эфирный номер. Друзья, ждем вашей версии по поводу того, что же этот фрагмент рекламы, собственно, продвигал. Какой бренд, либо какой товар. Тут, в общем-то, оба варианта мы готовы принять. 37027 – звоните прямо сейчас. Я напомню, что мы разыгрываем сертификат в аквапарк Синеранта. Именно он у нас сейчас на кону.

0: Ну а вы, друзья, вспоминаете сегодня вместе с нами рекламные ролики из 90-х и нулевых годов и пытаетесь вспомнить, что же эти ролики рекламировали. Есть у нас на связи претендент на победу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Это снова Тарас.
0: Тарас. Вы очень любите и вкусно поесть, и искупаться в аквапарке Синеранто, да? Решили заменить морское побережье нашим бассейном. Тарас, ну это не возбраняется, решили сорвать джекпот, давайте пробуйте. Итак, нужно ли еще раз послушать фрагмент, или вы готовы назвать свою версию, что же у нас сегодня за реклама звучала?
1: Ой, готов попробовать, да, не знаю, правда, верно, нет.
0: Ну, давайте, дерзайте.
1: Мне кажется, что это Рондо.
0: Ронда, освежающие, да. Освежающие конфеты.
1: Да, да, жевательная резинка.
0: Но Ронда, по-моему, освежающие конфеты. Но, Тарас, я вас за язык не тянула, вы назвали конкретный бренд. К сожалению, это не он, увы, я. Да, 37027, буквально 5 секунд даем дозвониться, чтобы высказать другую версию. Если желающих не будет, ну, будем слушать правильный ответ. В оригинале 37027, обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Нет правильных вариантов. Давайте, друзья, послушаем, какой же в действительности был правильный ответ.
2: Мама говорит, что я уже самостоятельный. Папа говорит, что я могу постоять за себя. А я говорю, мне все по зубам. Потому что орбит для детей с кальцием делает мои зубы такими крепкими.
0: Вот такой вот, друзья, у нас расклад орбит. Если бы Тарас ответил жевательная резинка без упоминания бренда, возможно, мы бы такой ответ и приняли. Но так как прозвучал абсолютно неправильный бренд, увы и ах, ну, Тарас, зато, я уверена, искупается где-то в другом месте, либо в том же бассейне, но уже за собственные средства. Так что, Тарас, не расстраивайтесь, все у вас еще впереди точно. Ну, а вы, друзья, настраивайтесь не только на теплый отдых в эти выходные, но и вообще на красочный урожайный сезон. Лето в этом году подкачало чутка, но все надежды у нас есть на осень, чтобы она и согрела, и укутала нас, ну и сохранила, конечно же, о себе самые теплые воспоминания. А за музыкой для настроения и грустной, и пободрее, добро пожаловать на 104. Здесь вам всегда рады. До новых встреч. Всем пока.
3: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Костомукша заявит на конкурс свой символ округа. Город присоединился к республиканскому конкурсу «Наша Карелия». Символом Костомукши стал промысел «Горное дело» и железорудный окатыш, олицетворяющий эту важную отрасль. Как пояснили в администрации, наш округ – это сердце горнодобывающей промышленности Карелии, где работает один из крупнейших комбинатов региона. Он обеспечивает экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Проголосовать за наш символ округа можно на сайте «Наша Карелия» .рф до 13 сентября. Либо можно сделать это очно с 18 по 20 сентября. По результатам голосования выберут муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность. Эти районы получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие. Власти осмотрели стройку ледового катка в Костомукше. На площадке сейчас ведутся работы по обустройству ледового поля. В рамках монтажа системы охлаждения под будущим покрытием проложено около 25 километров труб. Само ледовое поле будет иметь размер 60 на 26 метров. Планируется, что строительство завершат уже в этом году. После ввода объекта в эксплуатацию у спортсменов Костомукши появится возможность круглогодично тренироваться на льду и проводить соревнования. Новый объект позволит принимать спортивные мероприятия не только муниципального, но и более высокого уровня. В ходе рабочей встречи власти также обсудили возможность привлечения специалистов МУП-Синеранта к дальнейшей эксплуатации катка. В администрации подчеркивают, что вопросы сроков и готовности объекта находятся на контроле чиновников. Житель Костомукши задолжал своему сыну более 1,5 миллиона рублей. В отношении 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, с августа прошлого года мужчина без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Сначала суд привлек его к административной ответственности, однако должник выводов не сделал, алименты платить так и не начал. Накопился долг более 1,7 миллиона рублей. Тогда в отношении нерадивого отца завели уже уголовное дело.

0: В ближайшее время его рассмотрит суд. Коммунальные платежи стали причиной разбирательств в суде. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании собственника жилого помещения задолженности за тепло. Ответчик в свое оправдание пояснил, что не проживает в доме, жилье досталось ему по наследству, поэтому вносить плату по счетам он не обязан. Однако суд, руководствуясь нормами жилищного кодекса и другими нормативными актами, указал, что неиспользование помещений не является основанием для освобождения от обязанности по внесению платы за ЖКХ. Кроме того, судья взыскал собственника жилого помещения всю задолженность по оплате теплоэнергии, а также пени. Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре города. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Горняков, Советская, Антиканина. По информации ГАИ, водитель Рено при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущества мотоциклу Ямаха, двигавшемуся прямо. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, женщина. Ее доставили в больницу, проводится проверка. Дети и педагоги из Костомукши смогут познакомиться с образовательными форматами Русского музея. Благотворительный фонд «Доброта Севера» и Русский музей запускают образовательный проект «Формула вдохновения». Его идея в том, чтобы показать детям привычные школьные предметы с неожиданной стороны, через произведения искусства объяснить связи с физикой, химией, биологией, математикой, историей и географией. После презентации в Санкт-Петербурге мобильная мультимедийная выставка приедет в Череповец, Костомукшу и Оленегорск. Школьников ждут интерактивная программа, лекции, художественные мастер-классы специалистов Русского музея. Для местных педагогов подготовят онлайн-лекции и методические материалы, которые затем можно будет использовать в работе с детьми. Еще одна важная часть проекта – творческий конкурс. Дети смогут предоставить собственный взгляд на связь науки и искусства. Работы победителей будут выставлены в Восточном павильоне Михайловского замка Русского музея в Санкт-Петербурге и войдут в каталог итоговой выставки. Таким образом, дети из Костомукши, Череповца и Оленегорска получат возможность не только познакомиться с образовательными форматами одного из крупнейших музеев страны у себя в городе, но и предоставить собственные работы в Русском музее. Проект инициирован благотворительным фондом «Доброта Севера» и реализуется при поддержке фонда президентских грантов в партнерстве с Русским музеем, Северсталью и благотворительным фондом поддержки музеев. В Костомукши выставка пройдет с 6 по 8 ноября в Центральной библиотеке. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, слабый дождь обещают синоптики, до 13 градусов прогреется воздух, ветер ожидается северо-западный порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет очень низким.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Весь город на одной волне.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуля.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Северный Экопуть реализует продажу почва-грунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сентябрь – еще достаточно теплый месяц. Поэтому лещ все еще придерживается своих летних привычек и пристрастий. Продолжает питаться в тех самых местах, где питался летом, и почти тем же кормом. Но осень есть осень, и поправку на этот сезон рыболову приходится все-таки делать. В сентябре лещ продолжает питаться по излюбленным за лето ямам. Пищи у него становится немного меньше, а жир перед холодами нагулять нужно. Поэтому в водоемах со спокойной водой лещ двигается активнее и часто выходит на мелководье. Только активность его начинается на рассвете и заканчивается около полудня. В реках лещ предпочитает перемещаться между руслом и бровкой. Задержать его на каком-то определенном месте можно только прикормкой.
3: Не клюет.
2: Осенью лещ становится более осторожным. Привычного летнего жора ожидать уже не приходится. После нескольких удачных поклевок стая, насторожившись, может и отойти от прикормленного места. Лучше прикормить несколько мест и периодически менять их, как и состав прикормки. В нее обязательно нужно добавлять мотыля и опарыша. В сентябре уже можно в качестве основы прикормки использовать зимние сухие смеси. В большинстве водоемов уже в сентябре лещ полностью отказывается от наживок растительного происхождения. Лучшей насадкой в это время считается крупный мотыль. Временами очень хорошо работает привычный бутерброд из мотыля с опарышем. А вот чистый опарыш рыбе уже не так интересен. Очень неплохими наживками на леща, особенно крупного, остаются черви, земляной, навозный и подлисник. Лещ в России – рыба очень распространенная, почти как карась и емелина щука. А посему оставайтесь с нами. Продолжение следует.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
3: Осенний плейлист готов.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Догоняя Бэмби». Стилисты назвали модный принт сезона. Эксперты обратили внимание на анималистичный тренд года – Бэмби-принт. В этом сезоне пятнышки, напоминающие окрас олененка, стали новой альтернативой привычным леопарду и зебре. По словам стилистов, подобный рисунок выглядит мягче и спокойнее, благодаря коричнево-бежевой палитре и небольшим пятнам. Поэтому его легко вписать даже в базовый гардероб. Добавить в образ сумку, обувь или одну акцентную вещь и оставить остальное нейтральным. В то же время в моду в новом сезоне возвращаются и вещи из 80-х. Это цветные колготки и наряды с огромными подплечниками, в том числе женские пиджаки, которые лет 40 назад были неотъемлемой частью костюма деловой женщины. Популярным станет прием колор-блок и образы в стиле преппи. В вашем гардеробе осенью непременно должны быть нотки дерзости и непринужденности, подчеркивают стилисты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ярко, тепло,

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
3: Ждали? Время пришло. Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артур».

0: Доставка ПГС скалы гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли, на

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка – это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, и дай мне уже все равно. Для тебя моя

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: одной волне.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит остаться.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.